0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: кличкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Кей. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: От колорадского жука «Карада» теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут от комаров.
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Изумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из Великого Новгорода. Хочу передать привет моей маме Марине, пожелать ей огромного здоровья, счастья, сказать ей большое спасибо за все и заказать для нее песню «Лолита», «Шпилька, каблучок». Спасибо, радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».
2: Я, конечно,

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Торт суфле «Птичье молоко» весовой. 100 граммов, 64,99.
1: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муз-ТВ представляет.
13: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
14: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
15: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву.
16: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
17: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
18: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
19: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
20: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
21: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
22: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
23: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
25: Михаил Шуфутинский.
26: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
27: Юлиана Караулова.
28: Отпетые мошенники.
29: Люби меня, люби. Жарким огнем.
30: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
31: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
32: Категория 12+.
33: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Севастополя. Хочу передать привет своему мужу Сергею, своим детям, сестре. И хочу заказать песню «Ани Рорак». Спасибо, Радио «Дача».

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Европа планирует выселять неугодных мигрантов в Среднюю Азию. В России снимут кино про кота Леопольда. В Калужской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Евросоюз активизировал поиск стран, готовых принять неугодных мигрантов. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Среди вариантов размещения центров для содержания депортированных лиц рассматриваются Казахстан и Узбекистан. Государства, которые согласятся на прием мигрантов, смогут рассчитывать на финансовую помощь или послабление в визовом режиме с Объединенной Европой. В России снимут полнометражный фильм о приключениях кота Леопольда. Съемки стартуют осенью, сообщает Фонтанка. Создатели фильма обещают масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. В Калужской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Первым испытанием для 11-классников стали экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня школьники будут сдавать русский язык. Что касается самых популярных предметов по выбору, то лидерами этого года стали обществознание, информатика и физика. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. В ночные часы до 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Этим утром на Радио Дача.

0: сейчас в компании «Радио Дача» мы с вами встречаем доброе утро среды, уже готовые к трудовым подвигам и готовые подпевать любимым хитам. Уверена, что готовы. Скоро будем слушать Лорит Дмитрия Маликова. А еще в этом часе узнаем, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, 3 июня. Мария Федорова с вами. Всем добрейшего утреца. Будем вместе.
1: Ваше начало.

0: маршрутках порой можно сделать классные фотографии, летние, интересные, и люди там могут быть разные задействованы. Это я к чему, друзья? На радио «Дача» всероссийская акция «Лето сюрпризом» стартовала. Буквально в понедельник открылась регистрация на сайте radiodacha.ru. Так вот, чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на нашем сайте, приложить к анкете яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно эту фотографию. За самые интересные, потрясающие снимки команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru, категория 18+. И музыкой будем далее заряжаться этим утром на «Радиодача». Послушаем «Иванушек Интернешнл» и «Таисию Повали».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть «Радиодача».
1: «Радиодача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличенный багажник

0: Вот он, астрологический прогноз на 3 июня, среду. Звезды намекают, что сегодня многое станет понятно, если перестать торопить события. Девы, козероги и раки смогут спокойно разобраться в сложной ситуации и увидеть то, что раньше ускользало из поля зрения. Овны, львы и стрельцы будут настроены действовать быстрее окружающих, однако именно сегодня спешка может привести к ненужным конфликтам. Близнецы, весы и рыбы могут неожиданно изменить мнение о человеке или ситуации. Интуиция сегодня работает сильнее логики. Тельцы, скорпионы и водолеи почувствуют желание выйти из привычного ритма. Не отмахивайтесь от внезапного вдохновения. Таков звездный прогноз на день сегодняшний, 3 июня. Всем желаем удачи в компании «Радио Дача».
1: Гороскоп на «Радио Дача».

0: На радиодаче Алекс Лим, Люся Чеботина, Игорь Крутой. Совместными творческими усилиями появилась новая песня «Последний звонок» и еще один трек в копилку выпускников этого года. Еще больше новинок нашего эфира увидите на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Там все бережно хранится, можно слушать и понравившиеся песни заказывать либо в рубрику «Удачный момент» или программу «Удачный час». Так, далее хиты, проверенные временем. Обещаем вам, будем слушать композиции Марины Хлебниковой, группы «Веселые ребята» и Анатолия Цоя на радио «Дача». Будем вместе.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Торт медовый 850 граммов 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: вести его на ура. Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из нашего совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ. Дачный плейлист. Во время эфира абсолютно каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или пожелания, или какое-то напутствие. Вот Влада, например, написала, что лучшие танцы — это те, которые на даче. 100% поддерживаем это сообщение, особенно если в колонке «Радиодача», программа «Диско-дача». Отправить свое послание в дачный плейлист можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Все подробности есть также на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будет классная песня в исполнении Анны Семенович, и музыкальная заявка будет исполнена непременно в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче» в финале часа. Дождитесь!
1: Реклама.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
11: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение.
13: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Доброе утро, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Хереских, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу пожелать любимой сестренке Зине добрейшего дня и отличного настроения. И прошу порадовать всех песней «Течет ручей, бежит ручей». А вам, любимая радио «Дача», как судьба?

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Кремле анонсировали большую речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует сегодня. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, выступление главы государства по традиции состоится на пленарном заседании, которое пройдет в эту пятницу. На полях мероприятия Владимир Путин проведет и двусторонние встречи с зарубежными коллегами. Так, сегодня запланированы переговоры с главой Танзании. Они обсудят наращивание взаимодействия в торговой экономической сфере и обменяются мнениями по региональным и международным вопросам. Завтра состоится встреча президентов России и Узбекистана, а в пятницу Владимир Путин побеседует с заместителем председателя Китая. Масштабный запуск биометрии в российских аэропортах ожидается в этом следующем годах. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал глава Минтранса. Андрей Никитин напомнил, что 1 июня в московской авиагавани Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург Аэрофлота пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь от сдачи багажа до посадки на борт без предъявления паспорта. По словам главы Минтранса, такая бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: большом фестивале «Удачные песни». Ждем это грандиозное событие, чтобы отпраздновать 20-летие радиодачи ярко и громко. И яркие и громкие хиты обещаем вам далее, этим утром на радиодаче. Слушай, в скором времени будем «Ладу Дэнс», Наташа Королева и группу «Дюна». Еще в этом часе у нас будет обязательно игра «Из песни слов не выкинешь». Вручим кому-то из вас классный подарок от радиодачи. Хорошего всем настроения!
1: Ваше начало.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Люди всегда хотят во что-то верить. В снежного человека, например, в широкую кость, в гадания и гороскопы. Но если от этого становится интереснее жить, а почему бы, собственно, и нет? Это группа «Винтаж» на радио «Дача» с композицией «Знак Водолея». Далее будем слушать группу «Браво», «Раду Рай» и узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 3 июня. Впереди на радио «Дача» рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Сегодня отмечается День велосипеда, простого, надежного и экологически чистого вида транспорта. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, который проехал на своем изобретении от Урала до Петербурга и презентовал императору. С тех пор прошло много лет, а велосипед остается любимейшим средством передвижения.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем бодрого летнего утра желаем. Мы сыграем сейчас на радио «Дача» в игру «Из песни слов не выкинешь». Будем вспоминать в честь праздничка Всемирного дня бега песни со словом «бег» или производными «бегущий», «бежать», «беги», «бегают». В общем, главное, чтобы композиция с таким словом была в фонотеке радио «Дача». Как только вспомните, звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555, назовите исполнителя, саму песню и напойте нам пару предложений, а мы вручим победителю от радиодачи набор для белоснежной улыбки. Желаем удачи!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Самое время сейчас подвести итоги игры «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Но сначала напомню задание. В честь праздника Всемирного дня бега решила выяснить, какие песни со словом «бег» или производными, такими как «бегущий», «бежать», «беги», «бегают», знают наши слушатели. Нужно было позвонить к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555 и назвать, еще и спеть. И вот первый самый справилась с заданием Анна из Воронежа.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна, я звоню из города Воронеж. Я вспомнила песню Валерия Леонтьева «Зеленый свет». Значит так. И все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. И все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит. Молодцы, радио «Дача», что подпеваете вместе со мной. Всем слушателям большой привет. Звоните на радио «Дача» и выигрывайте прекрасные призы. Как получилось у меня. Спасибо, радио «Дача».
2: Ура, Анна! Если честно, мысленно тоже подпевала. Даже немного забыла про эту песню. Хорошо, что вы напомнили. Бегут, бегут, бегут, и мы бежим. И вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская фенка, ополаскиватель, фенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Анна, еще раз благодарим за игру. Завтра определится новый счастливчик, которому мы вручим подарок. А прямо сейчас будем слушать тот самый хит Валерия Леонтьева «Зеленый свет» на радио «Дача».

0: бегут, бегут, а он горит.
1: Из песни слов не выкинешь.
2: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Не трогай раненые раны, я так больна была с тобой.
1: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
5: Менсе!
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
5: Менсе!
4: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. И другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине и послушать песню Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Европа планирует выселять неугодных мигрантов в Среднюю Азию. В России снимут кино про кота Леопольда. В Калужской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Евросоюз активизировал поиск стран, готовых принять неугодных мигрантов. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Среди вариантов размещения центров для содержания депортированных лиц рассматриваются Казахстан и Узбекистан. Государства, которые согласятся на прием мигрантов, смогут рассчитывать на финансовую помощь или послабление в визовом режиме с Объединенной Европой. В России снимут полнометражный фильм о приключениях кота Леопольда. Съемки стартуют осенью, сообщает Фонтанка. Создатели фильма обещают масштабную киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. В Калужской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Первым испытанием для 11-классников стали экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня школьники будут сдавать русский язык. Что касается самых популярных предметов по выбору, то лидерами этого года стали обществознание, информатика и физика. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. В ночные часы до 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Музыки и мало слов. Этим утром

0: Они с Сергеем Лазаревым. У них общая песня на подходе, дуэтная, буквально со дня на день появится. Ждем, не дождемся. И готовимся подпевать далее на радиодаче уже знакомым хитам в исполнении Юрия Антонова, Дениса Клявера и Жасмин и группы Hi-Fi этим утром для вас. Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня.

0: Максим на радиодаче с одним из своих лирических творений, композицией «Научусь летать». И мы летим дальше. Скоро послушаем на радиодаче классный хит группы «Мираж». Группа «Фабрика» появится и прозвучит песня в рубрике «Тот самый хит». И это еще далеко не все. Напомню, заявки мы продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент». Для этого необходимо позвонить по номеру телефона в Москве 84-95-995-2555 и оставить привет или поздравление. Мы ждем всегда.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Это Иракли на радиодаче. В этом году он обязательно поздравит нас с 20-летием на большом фестивале «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Праздновать круглую дату будем масштабно, музыкально, вместе с любимыми звездами. Будут все звезды нашего эфира. Владимир Пресняков, «Шаман», группа «Комбинация», Денис Клявер, Александр Иванов, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты будем слушать далее в эфире «Радио Удачи». Их для вас большой любовью исполнят еще одни участники большого фестиваля «Удачные песни» группа «Корни», а также появятся Николай Басков и Любовь Успенская. Будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: всем летнего настроения желаем. И ждем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Номер для пожеланий 8495-995-2555. В финале часа обязательно исполним новую музыкальную заявку. И пройдемся вместе... И пройдем все вместе в новый час на радио «Дача». Лето продолжается. Среда в самом разгаре. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Здравствуйте, дамы и господа. Сурый Камшик, Жень, город Соликамский, район Боровский, район Орбита. Всем всего самого суперского желаю. И даю привет Марине Васильевой, дорогому человеку сладенькой Лене Логиновой. И даю привет Анжеле Густевой, Василине Фаст, Юле Матушкиной, Саженой Свете. И для всех классных девчонок пусть прозвучит песня «Рубашка красная». Всего всем самого хорошего. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так, сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется, исходя из регионального прожиточного минимума, и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомство порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Выбирать чудо» в исполнении Нюши. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Также есть в эфире «Радио Дача». Каждую пятницу и субботу для вас программа «Диско Дача». В эфир она выходит в 20.00 по московскому времени и дает возможность танцевать зажигательно в течение 3 часов. А послезавтра обязательно присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. А если хочется энергичной музыки прямо сейчас, можете слушать дополнительный онлайн-канал «Диско Дача» на сайте radiodacha.ru. И там же есть еще один дополнительный онлайн-канал «Песня года» с главными шлягерами нашей страны, этот онлайн-канал. В общем, музыки более чем достаточно, в том числе и в эфире. Скоро на «Радио Дача» появятся классные хиты Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, Ирины Аллегровой и Кати Лель. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем 20-22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

Для всех слушателей радиодачи уже примерно через полчаса, в полдень по московскому времени, начнется программа по заявкам «Удачный час». И заявки уже потихоньку принимаются.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Баверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Баверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-20.
0: Честно о полезном. На Радио Дача. Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Очень вкусно.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Ваня, я из города Воронежа. Звоню, чтобы передать привет своему другу Диме из деревни Чечерина и пожелать всем слушателям радио «Дача» хорошего настроения в этом прекрасном летнем дне и заказать песню «Тополиный пух». Спасибо, радио «Дача».

0: полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Грузии намерены выставить на аукцион вина из коллекции Сталина. В Татарстане откроют школу видеоигр. Калужане продолжают жаловаться на больные деревья. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Грузии намерены выставить на аукцион вина из коллекции Сталина. Вырученные деньги власти страны намерены направить на открытие школы виноделия. Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тысяч бутылок французских и грузинских редких вин, часть из которых датируется началом 19 века. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые. В Татарстане планируют открыть школу видеоигр. Основной задачей учебного заведения, местом размещения которого может выступить площадка «Иннополис», будет не только подготовка киберспортсменов, но и формирование у подростков здорового отношения к виртуальному миру. Калужане продолжают жаловаться на больные деревья. Вопрос дошел до губернатора, который обратился за разъяснениями к градоначальнику Дмитрию Денисову. По словам последнего, в Калуге продолжается работа по удалению больных и аварийных стволов. Контракт с подрядчиком стоимостью 35 миллионов уже оформлен. Завершить работы планируют в ближайшие пару лет. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. В ночные часы до 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Настало время для того, чтобы передавать через всю страну поздравления и приветы в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Напомню, номер для связи телефонного прямого эфира 8495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые песни, либо просто пишите сообщение в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. И вот некоторые наши слушатели уже это сделали. Вот, пожалуйста, Елена поздравляет Марину Сергеевну Феклистову с юбилеем. От всего сердца желает оставаться такой же прелестной, добродушной, мудрой и отзывчивой. И еще одно сообщение от Светланы Савенковой. Она поздравляет с ягодным юбилеем, 45-летием, свою сестренку Наталью Калугину из города Иваново. От души желает женского счастья, здоровья, цветения, обаяния, молодости и красоты. Оставайся всегда такой доброй, веселой, жизнерадостной, любящей и любимой. Обнимаю крепко, твоя сестра. Песню праздничную, припраздничную будем слушать на «Радио Дача» в исполнении Николая Баскова.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я с города Вологды. Зовут меня Ольга. Передаю огромный привет своей семье, мужу Сергею, дочке Кате, Даше, Никитке. И прошу поставить песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача». Я тебя люблю.

Самое время ваше сообщение прочитать в программе «Удачный час» на радио «Дача». Отправляйте вы послание в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. И вот что там уже имеется. Коллеги Людмила и Ирина желают замечательного отпуска Наталье Зенченко. Возвращайся бодрый, отдохнувший и с хорошим настроением на будущее. Вот такое надо возвращаться из отпуска. Далее солнечный привет улетает в город Сыктывкар мамочке Нине Михайловне, сестре Иришке, ее семье и всем знакомым. Всех обнимает Юлия Ушакова. И еще одно сообщение. Это большой привет летний улетает любимой супруге Яночке. Дорогая моя, хорошего тебе рабочего дня. Скоро будем отдыхать, пишет муж Павел. И песню давайте послушаем в исполнении Татьяны Булановой на радио «Дача». Не бойтесь любви.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Это Надежда из Ангарска. Передаю большущий привет младшему брату Коляну. И ставлю для него песню «Любэ, давай за». Колян, желаю тебе счастья, любви, ребятишки пусть подрастают. Я очень своих племянников люблю. А вам, «Радиодача», большое спасибо. Коляна люблю всегда.

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: прочитаю новую порцию ваших сообщений в программе «Удачный час» на Радио Дача. Напомню о нашем большом празднике. В этом году Радио Дача отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем на большом фестивале «Удачные песни» вместе с любимыми звездами. 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Кайметов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот. Теперь к вашим сообщениям. Возвращаюсь. Вот что вы пишете. Маме Людмиле большой привет передает сын Игорь. Желает отличного отпуска и хорошего настроения. Мужу Дмитрию летит привет от Светы. Я тебя люблю, мой дорогой. И своим внукам Стеше и Василию большой привет передает бабушка Наташа и дедушка Ваня. Желает хороших каникул. Ждут в гости. А мы ждем ваши послания в программу «Удачный час» на Радио Дача. Пишите, звоните.
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл

0: долго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я с города Донского. Меня зовут Надежда. Я хочу поздравить своего внука с днем рождения, с юбилеем, 35 лет ему. Желаю доброго, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, долголетия, чтобы он жил с женой до глубокой-глубокой старости, друг без друга никуда, стабильно жили, достатки, со здоровьем все было.

8-910-004-49-24. Итак, вот что есть. Зоя Терентьева пишет: поздравляю всех с началом лета. Желаю провести эту это время года максимально продуктивно и насыщенно, набраться впечатлений и положительных эмоций. Привет всем дачникам деревни Васютино Павлово-Посадского городского округа. Всем хорошего урожая. Зоя, вам ответный летний привет. Далее вот такое послание любимой радиодачи. Доброго дня. Всем летнего настроения. Солнышко лучистого. Солнышко тут эмодзи прислали. Так вот, началась пора отпусков. Наша коллега Олечка уходит отдохнуть. Мы желаем ей насладиться прекрасной порой, отдохнуть душой и телом. Спасибо большое, радиодача. Подпись девочки фабричной из Железнодорожного. И еще один привет коллегам, двум Танюшкам и Олечке от Юли из Люберец. Да, друзья, песню для вас поставим в исполнении Славы на радиодаче. В сердце бьет молния, за окном солнце.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача» и слушатели. Вам звонят Екатерина и Мария из города Орехово-Зуево. Хотим пожелать всем отличного настроения и поздравить своих девчонок и коллег со средой.
3: Просим для нас поставить песню Надежды Кадышевой.
2: А я вовсе не колдунья.

0: кончился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А простор

0: Калуга.ру. Калуга. Автомобильная 2.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Окорок свиной без кости. 1 килограмм. 299,90.
3: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я сейчас нахожусь в город Пушкино, Московская область. По семейным обстоятельствам выехала из прекрасного пансионата «Времена года». Но там остались мои друзья. Николай Анатольевич Силкин, Александр Васильевич Журавлев и Фирус Умаров. Прошу для них исполнить прекрасную песню Сергея Лазарева «Тут или там». Спасибо большое. Радио «Дача».

прочитать ваши драгоценные послания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Виктория Викторовна поздравляет с наступившим уже днем рождения заведующую детского сада «Брусничка» города Сургута Ольгу Юрьевну Никофорову. Оставайся всегда позитивной, креативной, молодой, стильной, идущей к цели. Уважаем, ценим. Ольга отправляет привет всем жителям Высоковска, особенно родителям Александру и Татьяне Поляковым, чудесным деткам. Среднюю дочку поздравляет с отличным окончанием 9 класса, младшую доченьку с отличным окончанием 3 класса, а старшей желает удачи на экзаменах в колледже. Далее привет в город Суворов любимым родителям Александру и Людмиле от сына Вадима. И Лидия передает привет дорогому любимому Рушанчику, который трудится на даче, все делает с любовью. Привет от семьи с пожеланиями вдохновения, легкости в работе. Песню будем слушать на радио «Дача» в исполнении Александра Иванова. Композиция называется «Забытая».

0: Музыкальные сообщения с удовольствием прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Наталья из города Александрова Владимирской области поздравляет любимую дочку Анастасию с наступившим днем рождения. Пишет: «Будь самой счастливой, пусть все мечты сбываются». Егор из Усолья-Сибирского желает здоровья крепкого бабушке и дедушке, хорошего настроения вам. И Егор Сорокин из Оренбургской области, из поселка Новоорск, передает привет своим родителям и младшим братьям. Вам всем хорошего настроения, всем слушателям радиодачи большой привет. Друзья, еще две заявки музыкальные непременно исполню до финала этого часа. И не прощаюсь, потому что через 10 минут снова встретимся на радиодаче. С вами Мария Федорова. Всем чудесного дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Удачный час!
11: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Татьяна. Я из Подмосковья. Сегодня у нас мужу 48 лет, совместная жизнь. Я бы хотела его поздравить. Я его люблю всю жизнь. И «Листья желтые», будьте добры, передайте ему эту песню. Это наша любимая композиция. Миша, я тебя очень-очень люблю. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей, я из города Челябинск. Хочу передать привет Татьяне Ершовой и заказать для нее песню «Артик и Асти» «Грустный дэнс». Всем желаю хорошей среды. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Соответствующий приказ уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами и сообществами, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Однако в общем документе ведомства регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 мл и общим объемом не более 1 литра. В том числе в этом пункте прописано детское питание, в частности материнское молоко, но указано, что его можно брать в количестве, необходимом на время полета. Кроме того, глава Минтранса сообщил о планах создать инфраструктуру для пассажиров с детьми по единому стандарту во всех аэропортах и на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В Госдуме предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников с ученой степенью кандидата или доктора наук, осуществляющих деятельность по направлениям, имеющим стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета России. Инициатива уже направлена главе Минстроя. Предполагается, что процентная ставка по кредиту для ученых может составить не выше 6% годовых. В Госдуме добавили, мера направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных научных кадров и может быть реализована по модели действующей льготной ипотеки для IT-специалистов. Названы самые бегающие города России. Ими стали Волгоград и Краснодар, каждый второй совершеннолетний житель которых занимается бегом. Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты одного из исследований, также бегает почти половина граждан в Казани, Ульяновске и Самаре. Курс доллара на сегодня 72,56 рубля, евро 84,61 рубля. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Радио «Удача» – участники большого юбилейного фестиваля «Удачные песни» группа «Город 312». И не только они будут с нами в этот вечер в честь 20-летия «Радио «Удача» на сцене «Лайф-арены» в Москве. 26 сентября соберутся лучшие из лучших, главные звезды нашего эфира. Среди них Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, группа «Комбинация», «Шаман», Андрей Державин, Султан Лагучев и еще более 20 артистов. Все они подарят вам незабываемый вечер. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И в эфире без любимой музыки никого не оставим. Уже в скором времени послушаем хиты Натальи Сенчуковой, Стаса Михайлова, еще одного участника фестиваля «Удачные песни». И композиция Юлии Савичевой тоже прозвучит на радио «Удача». Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл».

0: ненадолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: расскажу, чтобы регистрироваться во всероссийской акции «Лето с сюрпризом». С понедельника регистрация открыта, а значит, пора, друзья. Не забудьте приложить к анкете свой яркий летний снимок, написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные и искренние фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в шикарной акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Шикарнейшая новость. Ждем ваши фотографии. Обещаем классные песни в эфире «Радиодача» от Александра Барыкина, Евгения Григорьева и группы Любэ в самое ближайшее время.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Голень куриная 1 килограмм 239,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: уходящего музыкального часа на радиодаче. И уже через 10 минут в студии появится Сергей Черноусов, чтобы провести с вами чудесный летний день. А я чудесно по-летнему пойду отдыхать и вернусь в эфир только завтра. Напоследок непременно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и с радостью поставлю в эфир классный хит Николая Баскова. Всем пока, всех обнимаю, Мария Федорова, Радио Дача. До завтра.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Передаю привет папе, маме Татьяне и бабушке. Желаю здоровья и удачи в этом году. Ставлю песню Дима Билан «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Грузии намерены выставить на аукцион вина из коллекции Сталина. В Татарстане откроют школу видеоигр. Калужане продолжают жаловаться на больные деревья. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Грузии намерены выставить на аукцион вина из коллекции Сталина. Вырученные деньги власти страны намерены направить на открытие школы виноделия. Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тысяч бутылок французских и грузинских редких вин, часть из которых датируется началом 19 века. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые. В Татарстане планируют открыть школу видеоигр. Основной задачей учебного заведения, местом размещения которого может выступить площадка «Иннополис», будет не только подготовка киберспортсменов, но и формирование у подростков здорового отношения к виртуальному миру. Калужане продолжают жаловаться на больные деревья. Вопрос дошел до губернатора, который обратился за разъяснениями к градоначальнику Дмитрию Денисову. По словам последнего, в Калуге продолжается работа по удалению больных и аварийных стволов. Контракт с подрядчиком стоимостью 35 миллионов уже оформлен. Завершить работы планируют в ближайшие пару лет. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. В ночные часы до 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Сказ песни «Нежная» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

0: начала лета и до следующего теплого сезона многие из нас также улетают или уезжают подальше от дома, туда, где море, потрясающая природа и, конечно, полная гармония. И мы такое приветствуем. Не всем хочется наблюдать за окном дождь и пасмурную погоду. Это еще хорошо, если за окном. А как представишь утренний маршрут от дома до работы или в обратную сторону, также хочется взять билет и улететь за солнцем. Радует, что сейчас с нами уже лето, на календаре 3 июня, и погода во многих городах нашего вещания значительно лучше. О ней мы еще поговорим, о погоде, а сейчас расскажем о музыкальных планах на ближайшее время. Через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Куртуковой, Олег Газманова, Авраама Руссо и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний день. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным, близким, а еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. Уже открыта регистрация на сайте radiodacha.ru. Здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха, дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Вики Цыгановой, ансамбля «Самоцветы» и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Еще одна замечательная песня из категории «Летний хит». Таких у нас много в каждом часе для хорошего настроения. А также у многих сейчас стартовал сезон отпусков. От этого еще приятнее. Одни улетают в жаркие теплые страны, другие – на дачи, причем переезжают практически на все лето. Работы все же хватает, там не только отдых. Ну и дома можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей и родственников. Мы также с вами, и через короткую паузу для вас хиты группы «Демо», Анастасия, Филиппа Киркорова, Тейси Павали и других любимых артистов радиоудачи. Всем удачного продолжения дня, особенно тем, кто продолжает работать.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026 шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня

0: Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я с Курска. Хочу передать привет своей жене Людмиле, пожелать ей всего самого хорошего и поставить песню братьев Гаязовых «Там, где кайф». Спасибо, радио «Дача».

0: «Психология. 3 часа дня». С вами «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Япония столкнулась с проблемой убыли населения. Россия установила запрет на продажу авиакеросина. Евгений Плющенко намерен инвестировать в реставрацию Морозовской дачи. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Япония столкнулась с проблемой убыли населения. Только за последние 5 лет численность жителей островного государства сократилась на 3 миллиона человек. Это предварительные итоги прошлогодней переписи. Убыль населения на японских островах происходит непрерывно с 2015 года. Россия временно запретила экспорт авиакеросина. Согласно пояснениям Кабинета министров, введенные ограничения необходимы для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Запрет будет действовать 5 месяцев, до 30 ноября включительно. Евгений Плющенко с супругой могут вложиться в восстановление Морозовской дачи в Обнинске. О планах передать объект инвестору по концессии в конце апреля заявила замминистра культуры и туризма региона Полина Коченкова. Тогда же стало известно, что усадьбой заинтересовалась чета Плющенко. После реконструкции на Морозовской даче планируют открыть гостиницу на 50 мест, а рядом построить ледовую арену. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. Ночные часы до 13 градусов со знаком плюс. Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

0: группы «Корни» в продолжении часа на радиодаче. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Корни», еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, группу «Отпетые мошенники», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Краски», Александра Буйнова и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Потрясающий дуэт Светланы Лазаревой и Татьяны Булановой с песней «За нас красивых» в продолжении часа на радио «Удача». Не просто слова, а своего рода настроение, призыв жить ярко, мечтать, никогда не сдаваться, ну и важное всегда – любить себя в любой ситуации. Вот с таким настроем мы с вами следуем дальше. На очереди у нас немало прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты группы «Непаром», Алены Ланской, группы «Чай вдвоем» и других любимых артистов радио «Удача». Всем желаем удачного продолжения дня.

0: ничто не происходит без причины. Хит группы «Непара» на радио «Дача» тому подтверждение. Ну, например, наше отличное настроение. Причина есть. Теплая погода и начало лета, когда мы можем спокойно, в свое удовольствие отправиться на улицу, прогуляться после рабочего дня. Ну и плюс с нами экватор трудовых будней, который тоже добавляет красок нашему настроению. Ну а еще такие прекрасные хиты в нашем эфире. Уже скоро послушаем песни группы «Руки вверх», Кати Лель, Димы Билана и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Шаман.
6: Это любовь.
3: Стас Михайлович.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Ответ от владельца площадки придет в личный кабинет за 7 дней. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимость в течение 7 дней после покупки. Цель эксперимента – упростить процесс разрешения споров между покупателями и продавцами маркетплейсов. Единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 5-9 классов будут готовы к 2028 году, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом единые учебники по этим предметам для 10-11 классов поступят в российские школы с 1 сентября будущего года. Также министр напомнил, что все школы страны уже работают по единым государственным программам по русскому языку и литературе. МВД предупреждает о новой схеме мошенников. Они звонят в мессенджеры, представляются соседкой-пенсионеркой и говорят, что скоро поменяют домофон. Просят продиктовать технический код, который приходит на телефон. После этого взламывают аккаунт на госуслугах и начинают угрожать хищением денег и оформлением доверенностей. Ведомости призывают быть внимательнее и никому не диктовать коды из СМС или уведомлений, даже если звонящий представляется соседом. Легендарная радиостанция «Радио Дача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят звезды, чьи хиты давно уже полюбили слушателям. Кометов, Денис Клявер, Григорий Лепс, группа «Отпетые мошенники», Анна Семенович и другие артисты. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит хит Кати Лель. Всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: мы с вами не ищем повода оставаться на волне радиодача. Отличные хиты давно объединяются десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал «Радиодача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что, кстати, эфира, уже скоро его дополнят хиты группы «Гости из будущего», Ольги Бузовой, Стаса Михайлова и других любимых артистов «Радиодача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: хит Султан Лагучев в продолжении часа на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Султана Лагучева еще увидим Михаила Шуфтинского, Полину Гагарину, Кайметова, еще более 20 артистов. Грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А вот в эфире уже скоро послушаем хиты Льва Лещенко, группы Hi-Fi и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: начала дачного сезона у многих также ни минуты покоя, масса дел на участке. И как провести сезон на ура? Большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником «Майя» написала: «Берем на дачу с собой друзей, пока что вы им готовите вкусняшки, они вам поливают грядки и помогают разобраться со всеми дачными делами». Мы на 100% поддерживаем такой вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
9: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Брянской области, Татьяна Егоровна. Передаю привет всем своим близким. Хорошего летнего настроения и крепкого здоровья. Прошу поставить любую веселенькую песню на ваше усмотрение. А вам, радио «Дача»...

0: 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Япония столкнулась с проблемой убыли населения. Россия установила запрет на продажу авиакеросина. Евгений Плющенко намерен инвестировать в реставрацию Морозовской дачи. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Япония столкнулась с проблемой убыли населения. Только за последние 5 лет численность жителей островного государства сократилась на 3 миллиона человек. Это предварительные итоги прошлогодней переписи. Убыль населения на японских островах происходит непрерывно с 2015 года. Россия временно запретила экспорт авиакеросина. Согласно пояснениям Кабинета министров, введенные ограничения необходимы для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Запрет будет действовать 5 месяцев, до 30 ноября включительно. Евгений Плющенко с супругой могут вложиться в восстановление Морозовской дачи в Обнинске. О планах передать объект инвестору по концессии в конце апреля заявила замминистра культуры и туризма региона Полина Коченкова. Тогда же стало известно, что усадьбой заинтересовалась чета Плющенко. После реконструкции на Морозовской даче планируют открыть гостиницу на 50 мест, а рядом построить ледовую арену. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. Ночные часы до 13 градусов со знаком плюс. Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: веки закрываются, спать хочется, а впереди целый рабочий день. Это вот примерно похожая картина у нас каждое утро. Леонид Агутин, Томас Невергрин, их яркий хит в эфире «Радио Дача». Радуюсь, что с нами уже вечер среды, скоро многие отправятся домой, а может и уже в пути. Вам желаем легкой дороги, а тем, кто трудится, напомним о возможности передать привет своим коллегам. Ну и для хорошего настроения сказать им их любимую песню в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а уже через короткую паузу послушаем хиты Татьяны Куртуковой, группы «Блестящие», «Натали» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Хавейл-Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: В компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы встречаем уже вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим вторым половинам, родным, близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. Уже открыта регистрация на сайте radiodacha.ru. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или семейных прогулок. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Олега Митяева, Ани Лорак и не только.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Филе пангасиуса 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
4: Звук поставим на

0: только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: И все же не такая она маленькая летняя жизнь. 3 месяца приятного и теплого отдыха. Надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск. Ну и масса больших планов, как провести это время. Все же такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни Наташи Королевой, Димы Билана, Ярослава Сумишевского и многие другие. Желаем всем приятного и теплого вечера в компании «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача». Реклама.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
15: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Михаил Шуфутинский.
17: Марджанча, где же ты, где?
16: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Виктор, я с города Рязань. Хочу передать привет своей супруге. Сказать, что я ее очень сильно люблю. И поставьте для нее хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил регионам качественно усилить работу по учету сельхозживотных в цифровом виде для обеспечения ветеринарного благополучия. Для этого уже существуют все необходимые ресурсы и инструменты, эффективное использование которых необходимо налаживать, передает Интерфакс. Также вице-премьер отметил, что в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» ведет системная работа по повышению самообеспеченности вакцинами и препаратами для животных. Первый в России ферминг откроется в Калужской области. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на Питерском международном экономическом форуме. Уточняется, на базе отдыха можно будет остановиться на несколько дней и отдохнуть от городской суеты. Предполагается, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесет пользу району. В результате реализации проекта будет создано более 20 новых рабочих мест. В основные направления деятельности базы включат агротуризм и проведение экскурсий. Вакцина против аллергии на пыльцу березы Аллергарда, которая показала свою эффективность, может быть введена в гражданский оборот в ближайшее время после получения регистрационного удостоверения. Сейчас идет уже третья фаза клинических исследований. Об этом сообщил директор Центра Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов. По его словам, в прошлом году была успешно завершена объединенная первая и вторая фаза клинических исследований вакцины. В России появится единый электронный билет в пригороде на весь транспорт. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, правовой фундамент для этого уже есть. Закон, принятый в августе 2024 года. Именно он позволяет оформлять единый электронный документ. Для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта. Это все новости к данной минуте. Дима Билан и композиция «Не молчи» прозвучит сразу после выпуска новостей. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: яблоки, также груши, сливы, вишни, смородина. Эти и другие культуры популярны на наших дачах, особенно яблони. Одна из самых распространенных фруктовых культур. Существует множество сортов, от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблони любят солнце и регулярный полив. Вот примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно. Это каждый подтвердит, кто сейчас держит путь в сторону дома. Всем желаем удачного вечера, который совсем скоро дополнит хиты групп «Руки вверх», «Республика» и других любимых артистов радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер переменных направлений до 4 метров в секунду. Ночью до 13 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период экзаменов. Желаем всех успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно и тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой рабочий день тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими. А затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. Сейчас мы всем желаем легкого вечера, который уже скоро дополнит хиты Татьяны Булановой, группа «Студио» и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Рогалик с клубникой – 39 рублей. Пирог цитрусовый 100 граммов 35,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: странно. Наоборот, все мы ждали скорейшего потепления, чтобы можно было гулять без верхней теплой одежды, а еще без зонта. Теплая погода теперь вполне нормальное явление для данного сезона. А вот с дождем, ну, здесь уже все индивидуально и переменчиво. Поэтому следим за погодой, ну и держимся нашей волны. Здесь у нас в любую погоду только любимые яркие хиты. Уже через короткую паузу для вас песни Паскаля, Ирины Аллегровой и Виктории Дайнеко, а еще смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов, прощаюсь до завтра и желаю всем удачного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: И тогда заперёт нас в МВидео.
3: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео.
5: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей, я звоню из Оренбургской области. Хочу пожелать всем хорошего, позитивного настроения и поставить песню «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

0: часов вечера вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Голодные аргентинцы сорвали установление гастрономического рекорда. Кредиты начнут выдавать в цифровых рублях. В регионе заработали новые штрафы за препятствие проезду мусоровоза. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Голодные аргентинцы сорвали установление гастрономического рекорда. Речь шла об изготовлении самого большого в мире сэндвича. Однако приготовление 750-метрового бутерброда затянулось по времени. В итоге терпение зрителей лопнуло, они прорвали ограждение и начали поедать ингредиенты. Сэндвич съели раньше, чем представители книги Гиннесса его успели официально измерить и зарегистрировать. Кредиты в России начнут выдавать в цифровых рублях. Запуск пилотного банковского проекта с 1 сентября анонсировали в Госдуме. По мнению парламентариев, подобные продукты повысят интерес россиян к цифровому рублю. В Калужской области заработали изменения в региональное законодательство, касающиеся размера штрафа за создание помех в проезде мусоровозов. Теперь водителям-нарушителям грозит наказание до 5000 рублей вместо прежних 3000. Причем фиксировать нарушения могут и сами экипажи мусоровозов. С начала года в регионе уже составлено 150 протоколов на нарушителей. Официальный курс доллара составляет 71 рубль 55 копеек, единой европейской валюты 86 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 22, пасмурно. В ночные часы до 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем дожди, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: телефон пока не звонит, но я думаю, что дело пойдет, друзья. Интересно, у меня у одного желание хлопнуть в ладоши два раза, когда я слышу подобные отбивки в песне. Или у всех остальных также. Ну, вдруг, друзья, это профдеформация, и я безнадежно влюблен в музыку. Ну, надеюсь, переживать тут не о чем. И, как говорят врачи, пусть это будет вашей самой большой проблемой в жизни. Друзья, всем привет! С этой минуты в студии радиодачи Иван Никитин. Всем желаю попадать в такт ногами, руками и вообще быть в самом лучшем расположении духа. Благодарю Сергея Черноусова, своего коллегу, за прекраснейшую атмосферу в эфире. Ну и еще раз, всем привет!
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
0: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Опять?

Группа «Иванушки Интернешнл» на радио «Дача». И плакать ни в коем случае не нужно. Сейчас расскажу о лучшем лекарстве от грустинки. Ну, например, лето – это время, когда мы чаще всего грустим и думаем о поездке на море. Ну, правда же? Именно поэтому в эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной, всероссийской и летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу разных призов в течение лета, друзья. Ну, а еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: группа «Любовные истории» на радио «Дача». Если вас тоже трогают задушевные истории о тоске по школе, значит, давайте уже признаемся, ну, хотя бы сами себе. Мы скучаем. Иногда так скучаем, что даже до слез. Пока пропадаешь 9 или 11 классов за партой, то думаешь, вот бы уроки отменили и домой. А вот теперь все, нет уроков и нечего отменять. Далее на радио «Дача» послушаем другую музыкальную историю в исполнении Натальи Гордиенко. Ну и, конечно же, исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент» на вашу любимую песню.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Муз-ТВ представляет.

0: передача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
0: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга, Средняя, Ахтубинский район, Волгоградской области. Большой привет передаем в Горьковской школе. Выпускники 25 лет спустя. 99-98 года выпуска, 2000 года выпуска. Все, кто меня слышит, большой удачи, успехов в будущем и в личной и семейной жизни. Большое спасибо, низкий поклон учителям. И поставьте

Стас Пьеха на радиодаче. Что только мы не придумаем, объясняя причину своих отношений. То нас познакомила подруга, то мы случайно встретились на улице, то нас соединила на ладони линия. Друзья, а можно просто сказать: да, люблю я его, да, она лучшее, что у меня есть. Вот и все. Так просто, да. Но как душевно, по-родному. В общем, продолжим тему душевных историй совсем скоро на радиодаче, но сначала о погоде.

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача».
1: Только любовь.
0: Только любовь к любимому делу дарит нам счастье и создает комфорт вокруг. Например, на даче всегда дел столько, что ты либо любишь загородную жизнь, либо у тебя просто нет дачи. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты применяют заядлые дачники. Радио «Дача» запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Друзья, она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» в ближайшую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа «Чили» на радио «Дача». И давайте вспомним, что без народной любви песни хитами не становятся, в караоке их не поют, и просто так поклонники на стадионе текст любимого хита тоже не скандируют. Именно поэтому мы решили собрать самые лучшие хиты любимых артистов в одном шоу, друзья, фестиваль «Удачные песни». В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире, праздновать круглую дату будем, конечно же, вместе и с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Григория Лепса, Михаила Шуфутинского, группу «Корни» и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на нашем сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терехиев. Я звоню из Рязани. Сегодня я хочу передать пламенный привет одной своей хорошей знакомой. Ее зовут Лена. Она врач очень хороший. Желаю ей супер вечера и отличного настроения. Слушать будем песню, которая нам нравится. «Колдовское озеро». Классно, там есть любимое радио «Дача». Мы вас

Александр Панайотов, Алексей Чумаков, «Балалайка» на радиодаче. Наконец-то слово «балалайка» звучит гордо, а не как пренебрежительно, как иногда его произносят музыканты. Играешь как на балалайке, прекрати балалайку имитировать, заканчивай играть как на балалайке и так далее и тому подобное. Ну, разумеется, друзья, все это шутки. Все прекрасно серьезные музыканты понимают, что балалайка — это такой же инструмент, и никто ни в коем случае никак принизить балалайку не собирался. Ну вот, переходим к следующей песне совсем скоро, буквально через пару минут. Расскажу немножечко, что будем слушать дальше. Татьяна Буланова, Ольга Бузова, Михаил Шуфутинский. И это лишь малая часть, что нам предстоит послушать в этом часе.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Дачный сезон продолжается, друзья, и мы не можем не танцевать от счастья. Помогает нам в этом совместный проект «Радио Дача» и Муз-ТВ. Дачный плейлист, друзья, так называется этот проект. Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить свой совет для дачного отдыха. Например, зритель под ником Геннадий Емелин недавно отправил такую рекомендацию. «Масяня, давай купим дачу, твой Гешка». Друзья, ну поддерживаем совет, особенно если на даче будет звучать «Радио Дача», да еще и погромче. Ой, главное не мешать соседям. Главное, друзья, соблюдайте режим тишины после 11, пожалуйста. Отправляйте свои сообщения в проект «Дачный плейлист» уже в этот четверг в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Юлия Савичева на радио «Дача». Да, друзья, жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить? Все мы помним еще одну известную песню и известное выражение. Мужчины совершают поступки во имя любви, женщины дарят тепло во имя любви, и дети с нами рядом и смотрят на нас влюбленными глазами тоже во имя любви. Друзья, на этой душещипательной ноте продолжим музыкальную историю, которая бесконечной длиной. Друзья, Ирина Аллегрова дальше в нашем эфире, далее группа «Республика», ну и, конечно же, совсем скоро доберемся до вашей музыкальной заявки в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай раненые раны. Я так больна была с тобой.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
5: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павлова Мария Измайловна. Я из Вологды. Поздравляю любимую доченьку Ларочку с днем рождения.

Кто влюбляется чаще, мужчины или женщины? Ну, давайте разбираться. Вообще, однозначного ответа, конечно же, нет. Но всем известно, мужчины – это бесконечные романтики. Хоть и не все в этом признаются, сразу вот так вот. Но именно поэтому мы дарим цветы любимым дамам, друзья. Видите, как это волнение все. Вот так-то. Видите, что вы делаете, девушки, с нами? Посвящаем песни девушкам, дарим подарки и очень тяжело переносим расставание. Ну а женщины и девушки, по наблюдениям экспертов, влюбляются как минимум на месяц позже мужчин. После того, как уже начнутся отношения. Когда уже, казалось бы, все понятно. И вот только тогда, может быть, мужчина услышит заветное «да». Ох, как все непросто. С романтикой в душе переходим к следующей песне. Группа «Бис» совсем скоро на радио «Дача». А далее Султан Лагучев.

0: Ох, да, друзья, и сюрпризы на этом только начинаются. Счастья всем, конечно же, хочется, чтобы привалило побольше. И, конечно, оно никуда от нас не уходило. Давайте поговорим о главном событии этого лета. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и смело жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыгрываем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Жанна Фриске на радиодаче. Друзья, ловлю себя на мысли, что во время такого солнечного, жаркого хита интуитивно открываешь приложение на телефоне «Погода» и смотришь, что там в ближайшие выходные. Тучи или облака? Предлагаю убедиться своими глазами. Нас ждет зной и жара. И на этой потрясающей, просто невообразимо прекрасной новости переходим к музыке. Надо закрепить это удовольствие. Друзья, через несколько минут послушаем группу «Нана». Кстати говоря, песня красивая, так и называется, замечательно, мне очень нравится. Дальше певица Жасмин, ну и, конечно же, ваша, одна из ваших любимых песен в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Твери. Меня зовут Валера. Привет, у нас в Московском поселке Никольское. Марина, Женя и Женя руководитель. И ребята, кого я знаю.

Филипп Киркоров на радио «Дача». Хочешь, буду дождем, хочешь, плащом. В общем, согласен абсолютно на все. И выбор для второй половинки максимальный. Даже мне даже вспомнилась другая известная песня со словами «Называй меня как хочешь, только будь со мною рядом, и я сделаю тебя самой счастливой в награду». Друзья, теперь ваша очередь напевать любимые хиты. Совсем скоро споем и на этот раз не про дачный сезон, а про свадебный. Через несколько минут группа «Лазурный берег». Вот под нее и оторвемся.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

Тима Билан на радио «Дача». Уходи, но пообещай, что придешь на день рождения радио «Дача». Да, друзья, близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году «Радио Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим группу «Отпетые мошенники», Юлиану Караулову, группу «Фабрика» и еще более 20 любимых артистов. Мы готовим грандиозное шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

Разлука, пусть даже ненадолго, это всегда грустно и слезно. Группа «Мираж» на радио «Дача». Но с другой стороны, если мы уверены, что встретимся снова, то это уже совсем другие эмоции. В ожидании новой встречи говорю всем до завтра. Желаю завершить оставшиеся

0: а на сегодня и с гармонией в душе проводить время в компании «Радио Дача». Иван Никитин, обнимаю, пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Федор. Звоню я вам из города Ставрополя. Хочу поздравить свою племянницу с днем рождения. Ее зовут Александра. Пожелайте счастья, здоровья, успехов.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушания.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: час.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.